0: На тлях лежи твой колчик сил у нем створи.
1: На мизи ключ, на лицо смех, а у

Господ с вами. Из Святого Евангелия по Матею. Тисти час я рекол Иисус своим ученцам: при молитве не блебетайте, как пугани, мислю намреч, да будут услышаны заради своих многих бесед. Не постаните им подобни, ваш Отче намреч ви, кай потребуете, преден га просите. Тако торе молите. Отче наш, ки си у небесих, посвечено буди Твое име, приди Твое кралество, сгоди се Твоя воля, како в небесих, тако на земли. Дай нам данес наш всегдани крух и не отпусти нам наше долге, како туди ми отпущамо своим должникам. И не упели нас у скушняво, там вечереши нас худега. Че намреч отпустите людям них погрешке, бо туди ваш небешки Отче вам отпустил. Че па не отпустите людям, туди ваш Отче вам не бо отпустил ваших грехов. То є Христос у Евангелии.